soul.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.

FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Новинки эфира на центре.
1: Белорусский трек.
0: Денис Мысько и Настя.

0: Центр FM представляет «Драйв-микс» с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. «Драйв-микс». Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
1: Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор бассейнов по отличным ценам. АМИ. Подробности по телефону 7690 или на АМИ БАЙ.
2: Белорусский трек.

0: центре первого.
1: В понедельник президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра сельского хозяйства и продовольствия Юрия Горлова. Об этом сообщает пресс-служба главы государства. На повестке важнейшие направления работы агросектора, текущие итоги уборочной кампании, подготовка к посевной, а также вопросы переработки и реализации сельскохозяйственной продукции. В продолжении темы отдельно отмечена динамика реализации сливочного масла. Ранее его запасы накапливались на складах, что вызывало замечание главы государства. Но сейчас

0: касаются кредитования этого вида деятельности. Так, программа по льготному кредитованию агроусадеб продлевается на неограниченный период действия. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. Эти и другие темы были в центре внимания президента.
1: В центре первого.
2: Гостевые миксы белорусских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио «Центр-ФМ».
1: Новый трек.

0: Реклама.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
0: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
0: Проект «Код Ефросиньи» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
0: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Wake me up. Вот хорошо, когда есть что-то или кто-то, помогающий быстро и бодро подниматься, вставать с постели и рваться совершать подвиги. Хотя не всегда это срабатывает. Вот мой помощник в виде будильника сегодня подвел. Впервые в жизни. На час позже проснулась. Но главное, я ж на месте. Вовремя. Возможно, это мое подсознание просто решило таким образом отметить сегодняшний праздник. Всемирный день лени. Его, кстати, более 40 лет назад придумали в Колумбии. Поначалу для работников промышленности, торговли, культуры в рамках фестиваля. И призвали хотя бы один раз в году забыть о своей работе, расслабиться, провести время с семьей, ничего не делать. Но никто не сомневался, что эта идея зайдет на ура, и ее будут поддерживать десятилетиями. Возможно, кто-то и сегодня, 20 августа, может себе позволить вот такие бонусы в виде расслабления и времяпрепровождения с близкими людьми. Но самое главное, чтобы ты всегда и везде мог позволить себе провести время в ритме Центр ФМ с нашим идеальным танцевальным плейлистом. А в студии Полина Гваровская до полудня в твоей компании. Далее здесь Касьян и Арко. Встречает Джона Саммита и Чейнсмокерс. Оливер Хелденс на месте. И все это, естественно, для тебя в эфире белорусской танцевальной станции Центр ФМ. Просыпаемся?
1: Реклама.
2: Ой. Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
4: УП «Мингаз» предлагает огромный ассортимент техники от ведущих производителей и консультации опытных специалистов, которые помогут выбрать идеальную модель именно для вас. Не упустите возможность обновить кухню быстро и без лишних затрат. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
2: Новый трек.

завершение хауса и драм-н-бейса от Джона Саммита и Chainsmokers с вокалом украсила трек Ilse, все это называется All The Time. Ну а прямо сейчас рубрика «Рестарт», где, как всегда, выясняем, кто вдохновляется старыми хитами и перерабатывает их по-своему. Рестарт. А началось все в 1990-м, когда группа Depeche Mode выпустила свой легендарный Enjoy the Silence. Первоначальная версия была медленной и минималистичной, да и пел там не Дэйв Ганн, как многие привыкли, а другой участник, Мартин Гор. Но после долгих обсуждений темп ускорили, звук изменили, и в альбомной версии зазвучал узнаваемый вокал Ганна. Words like violence, break the silence, come crashing in. Это песня о мыслях, которые бывают важнее слов, когда настолько близок с человеком, что есть о чем с ним даже помолчать. Enjoy the Silence достойно проявила себя в чартах и была признана лучшим британским синглом на Brit Awards. Переиздать свой же сингл Depeche Mode решили в 2004-м и утяжелить звучание доверили Майку Шиноде, участнику Linkin Park. Хите диджеи Алук и Сигала. Они поиграли сэмплом в своем треке All By Myself, где спела Элли Голдинг. В 2025-м вышла версия для рейвов от EDM-проекта 39 Kingdom и Честера Янга.

Diablo и Monochrome. По словам Diablo, этот релиз является воплощением его творческой миссии – объединить искусство, моду и звук в единую вселенную. Культовую классику обработали Армин Ван Бюрен и Silver Panda. Ремикс стал неотъемлемой частью диджейских сетов Ван Бюрена по всему миру еще до его выхода, включая Ультра, Coachella и Estate of Trance. Вот на этой версии остановимся.

0: дерзкие какие бразильцы Cat Dealers, а? I'm a Man называется работа, но дальше не менее энергичная музыка. Пока расскажу о ситуации на столичных дорогах, а есть уже пробка. На Ванеева от реки Свислочь до проспекта Рокоссовского, по Долгиновскому тракту от Новаторской до Орловской. Затруднено движение по широкой улице от Восточной до Логойского тракта, а также по Якубоколоса от Белинского до Сурганова. Приятного пути! И, кстати, к этому пожеланию присоединяется Дэвид Гетта, чью работу мы скоро услышим. А еще здесь Хугель. И очень скоро Кэшмир. Все это лови в эфире сразу после выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер Белджи и Джили Лакшери Моторс Плюс.
3: Автомобили Белджи – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый Белджи. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
4: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Значительные изменения касаются кредитования этого вида деятельности. Итак, программа банков по льготному кредитованию агроусадеб продлевается на неограниченный период действия. Также при кредитовании агроусадеб больше не будет никаких лимитов по суммам, а кредиты будут выдаваться на более длительные сроки. Помимо этого, агроэкоусадьбам разрешат увеличить количество жилых комнат с нынешних 10 до 15. С 25 августа по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование ПДД связано с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. Делегация португальской коммунистической партии прибыла в Минск для укрепления контактов. Встреча прошла в Палате представителей, обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и начали знакомство с потенциалом нашей страны. Намерены выстроить фундамент народной дипломатии и продвигать совместные инициативы, в том числе экономические. В стране намолочено почти 8 миллионов 400 тысяч тонн зерна с учетом рапса. Важную высоту взял еще один регион. Могилевская область намолотила свой миллион тонн. Дзержинск примет дожинки Минской области в новом облике. К празднику тружников села подготовились основательно. Где-то работы завершены, где-то близятся к финалу. Также в этом году центрами торжеств в каждой своей области станут Миоры, Калинковичи, Кареличи, Шклов и городской поселок Жемчужный, недалеко от Барановичей. Проект «Пульс страны». Жители Новополоцка задали вопросы председателю Белтелерадиокомпании. В Новополоцке состоялся большой разговор про информационную безопасность, сотрудничество с Россией, геополитические конфликты и современные спросы развязывания войн. Открытый микрофон и возможность быть услышанным этим шансом воспользовались 600 человек. Новости компании. День рождения ювелирной сети «Соколов» – отличный повод порадовать себя. Только по 31 августа покупайте те украшения из золота и серебра с выгодой до 65% и получите дисконтную карту в подарок. Выбирайте то, что радует. Подробности на сайте «соколовбелорус.бай» и по телефону плюс 375 29 537 44 44. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» Бай по телефону 1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Попкорн
1: Ньюс. А вот в Китае двое пенсионеров и поволновали, и поулыбали своим поведением одновременно. Пожилая пара отправилась за лекарственными травами,

0: полиция, пожарные искали пенсионеров 17 часов. Спасатели постоянно выкрикивали имена пропавших, однако никто не отзывался. Позже выяснилось, почему. Оказывается, пенсионеры все это время слышали голоса спасателей, но намеренно молчали, а потому что были уверены, что это кричат
1: «Дьяволы! Дьяволы!».
0: Пенсионеры объяснили свои действия страхом. Дело в том, что, согласно местным поверьям, горные духи имитируют человеческую речь, чтобы заманить путников, а любой отклик приносит беду. Но, благо, суеверных дедушку с бабушкой нашли, и их жизни ничто не угрожает, в том числе и горная нечисть. Но все-таки их историю точно перекрывает один турок. Вот несколько лет назад он рассмешил местных жителей, а также прессу. Мужчина отдыхал с друзьями в лесу, а спустя некоторое время встал и ушел глубоко, в чащу. Ну, приятели не смогли отыскать его самостоятельно и, естественно, вызвали полицию, которая прислала отряд спасателей. На уши поставили всю деревню в округе, присоединились местные жители, сотни людей прочесывали лес. Затем среди волонтеров появился сам пропавший, только он не знал, что ищут именно его. Он просто решил помочь людям и действительно какое-то время искал со спасателями самого себя, пока кто-то снова не выкрикнул его имя, и он не понял, что как раз-таки речь идет об этом человеке. Я представляю реакцию вот этой вот поисковой группы.
2: Не задержали, а я сам к вам шел, сам.
3: Попкорн

циклом, то рассказываю. День сегодня у нас делится на две части. До 15 часов время перемен, изменений и трансформаций. А значит, доля напряженности и ответственности в первой половине дня имеется. Нерешенные задачи могут встать особенно остро, забытые проблемы дадут о себе знать. Но стоит быть готовым к неожиданным поворотам и непредвиденным событиям, так что умение маневрировать очень кстати. Первая половина дня идеально подходит, чтобы избавиться от всего, что тянет в прошлое или гнетет. Возникает стихийное желание втянуться в ЗОЖ, например, или отказаться от токсичных отношений. Астрологи утверждают, что в эти лунные сутки начинать что-то новое лучше всего, потому что обстоятельства складываются так, чтобы все замыслы непременно удались. Главное не напирать, потому что Луна не любит упрямцев. Все должно быть в меру. Это что касается первой половины дня, до 3 часов. Так что все, стартуем, делаем, воплощаем. А вот уже потом наступают другие лунные сутки. Это время соблазнов и искушений. Можно легко раздуть из мухи слона, поверить какой-то сплетне, затеять выяснение отношений. А если эмоциональные качели запущены, Луна рекомендует подышать. В смысле, подойдут дыхательные практики. То есть после работы можно спокойно выдохнуть и прогуляться, например. 9-й лунный день – это не тот, когда стоит громко стартовать в новое. Нужно закрыть висящие хвосты. С деньгами – та же логика. Крупные покупки и новые кредиты лучше отложить на пару дней. В 9-й лунный день, да еще у нас тут коридор затмений, как бы легко купить то, что нам не нужно. Поэтому лучше подумать 100 раз. И хороший день для стрижки и процедур, укрепляющих волосы. Поэтому, девочки, смело записываемся. Ну что, хорошего четверга!

0: этому.
1: Будь в курсе. А в ресурсе.
2: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Большой выбор матрасов всего от 109 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.
6: Everything fine, I still feel weird.

0: области Гомеля сегодня прям жаришка, до 27 градусов. В Гродно 23, в Могилеве 22, в Витебске 20. В столице обещают 20-22 со знаком плюс. И во всех городах вещания Центр ФМ кратковременные дожди.
1: По материалам ресурса «Погода Бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

ты в нашем эфире «The less I know, the better», а по-нашему «меньше знаешь, крепче спишь». Но есть кое-что, чем не могу не поделиться во Всемирный день лени. Оказывается, ученые выяснили, что лень полезна для здоровья. Представляешь? Потому что лень – это восстановление физиологического равновесия после интенсивной нагрузки, причем как физической, так и умственной. И ни в коем случае она не должна сопровождаться чувством вины. В состоянии ленивого покоя наш организм выполняет функцию

Кроме того, после отдыха часто растет мотивация, и это все специалисты говорят. Если я сейчас не остановлюсь, мне кажется, я получу нагоняй от руководства за то, что демотивацией занимаюсь в эфире и заставляю всех повально лентяйничать. Но отдыхать тоже периодически нужно, а делать это, безусловно, приятнее с музыкой, которой мы тебя и обеспечиваем. Swedish House Mafia и Люки Ли в этой получасовке. А также Иллениум.

0: конечно, куча классного настроя, которым продолжаем с тобой делиться. Полина Говоровская у микрофона. Двигаемся дальше.
1: Реклама. Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
2: Центр FM.

0: Флэшбэк.
1: Ох, как вернемся сейчас с тобой в середину нулевых, когда в каждом клубе из каждого приемника звучал хит First Day немецкого электронщика Тимо Масс. Но не только его заслуга в том, что песня осталась в музыкальной истории и до сих пор вызывает эмоции. Записан этот трек с лидером группы Placebo Брайаном Молко. Как вспоминает диджей, тогда он находился в неком творческом тупике. Было много у него инструментальных композиций, а вот с желаемыми вокалистами договориться было сложно. Но он рискнул и отправил несколько демок Брайану Молко. А тот возьми, да и согласись. Прилетел специально в Ганновер, записал сразу две версии за один день. Позже они еще пересеклись в Лондоне, чтобы записать и третью композицию. Так что First Day — это не единственная коллаба диджея и солиста британской рок-группы. Правда, самая успешная. Давай вспомним.

0: Танцы сквозь слезы устроили Swedish House Mafia и Люки Ли. Happiness is so sad называется новинка. Название этого трека ты уже точно найдешь на нашем сайте centrafon.by в соответствующем разделе новинки. Как еще свежие треки появились, вот, пожалуйста, знакомься именно на нашем сайте. Коротко о музыкальных планах этой получасовки. Бенни Бенасси и Дуа Липа с нами. Встречай Стива Аоки. Очереди Above and Beyond. И готовы уже сейчас поделиться с тобой новостями.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Накануне Александр Лукашенко подписал указ о развитии агроэкотуризма. Об этом информирует пресс-служба президента Республики Беларусь. Этот документ утверждает положение о порядке осуществления деятельности по оказанию услуг в сфере агроэкотуризма. Для государственной поддержки данного направления положением предусматривается продление льготного кредитования субъектов агроэкотуризма на неограниченный период действия. Более миллиона гектаров новых лесов прибавилось в Беларуси за годы независимости. Достижения страны обсудили в Минской ратуше. Лесистость превысила 40%. Это достижение не только государственных программ, но и ежедневного сознательного поведения самих беларусов. Отдельное внимание уделили сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Беларусь обладает значительными водными территориями. В стране проводится системная работа по восстановлению болот, в том числе повторному заболачиванию бывших торфяников. Это помогает сохранять природные экосистемы и водный баланс. Рациональное использование ресурса. Уровень переработки коммунальных отходов в Беларуси превысил 50%. Таким образом, более половины мусора, образующегося у населения, не попадает на полигоны, а становится сырьем для производства новых товаров и упаковки. Для сравнения, еще несколько лет назад показатель был значительно ниже. В 2021 году около 31%. Рост подтверждает эффективность системы обращения с отходами и расширение возможностей переработки. Это не только результат модернизации отрасли, но и подъем экологической культуры. Все больше белорусов понимают, что отходы – это ценный ресурс. Раздельный сбор помогает сохранять его и снижать нагрузку на экологию. 22 августа в центре Бреста откроется школьный базар. Об этом сообщает пресс-служба Брестского горосполкома. Школьный базар в Бресте развернется на улице Гоголя. Ярмарка будет работать с 10 до 18. В горосполкоме пояснили, что место для ярмарки выбрали по просьбам покупателей и продавцов. В прошлые годы базары проводили в других частях города, а теперь вернулись на улицу Гоголя, поскольку это центральная локация с высокой проходимостью. Там смогут сделать покупки не только жители Бреста, но и гости города. Новости компании. Только по 31 августа в ювелирной сети Zika большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения, наручные часы с выгодой до минус 70%. Zika – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности акции на zika.by и по телефону 8029-324-6666. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: Хитмейкеры.
1: И вот какие новости. Fatboy Slim решил отметить юбилей своего дебютного альбома. Пластинки Better Living Through Chemistry, с которого началась славная карьера Нормана Кука, в этом году исполняется 30 лет. В связи с этим Fatboy Slim готовит его масштабное переиздание. Ну а в новый релиз войдет ремастер оригинального альбома и другие редкие треки. Обновленное издание выйдет уже 25 сентября в цифровой версии, ну а далее в октябре можно и на компакт-дисках, и даже на виниле все это купить. Новость о том, что продюсер переиздает старый материал, а не делится чем-то новым, уже и не удивляет поклонников, потому что не так давно Fatboy Slim признался, что у него больше нет вдохновения для работы над новыми студийными альбомами. По словам артиста, за последние синглы 2024 года «Bus Stop Please» и «Role Model» были созданы исключительно просто, чтобы иногда их играть без долгосрочных планов на альбом. Проблема в том, что нельзя создавать музыку, если ты не горишь этим, если это не заставляет тебя вставать с постели каждое утро с мыслями о новом треке, поясняет Fatboy Slim. «Я просто больше не чувствую этого».

любят мои выступления, говорит диджей. Но я сам получаю от этого больше удовольствия, так что я решил сосредоточиться на этом. Пока же из последнего, чем поделился диджей, можно, конечно, упомянуть мэшап его трека и песни Rolling Stones Satisfaction Skank, он звучит у нас в эфире. Тем не менее, артист не исключает возможность все-таки какой-то новой музыки. Самое главное, чтобы вот эта страсть вернулась. Желаем вдохновения Fatboy Slim'у. Ньюс Мейкеры.

волос. За 30 секунд прокрутила обруч 86 раз. За это достижение школьницу внесли в Книгу рекордов Гиннесса. Занимается она вот этим хула-хупингом с 7-летнего возраста, сейчас ей 11. Сначала все онлайн изучала какие-то курсы, основы кручения обруча. Потом стала ходить на занятия по гимнастике. И вот уже в свои 11 лет она в Книге рекордов Гиннесса. Вообще, что говорит спортсменка? Мы сами устанавливаем свои границы и решаем, чего можем достичь. И тут, конечно, невозможно не согласиться.

0: четверг наш продолжается. Здесь в команде поддержки Бенни Бенасси, Тимошенко, Рехэб. Ну а о погоде уже в завершении этого часа узнаем.
1: Реклама.
2: Забудьте про дрова и счета за электричество. УП «Мингаз» делает природный газ доступным для каждого. Газификация домовладений для жителя Минска и Минского района под ключ – это просто. Мы берем на себя полный цикл работ. От подготовки документации до ввода оборудования в эксплуатацию. А вы наслаждаетесь теплом и уютом. Доступная стоимость, есть кредит и рассрочка. Ждем вас по адресу: Минск, улица Петруся Бровки, 1, ежедневно с 8 до 20 или по телефону 162. УП «Мингаз». С нами тепло.

0: Сегодня в Бресте, а также в Гомеле до 27 градусов, в Гродно 23, в Могилеве 22, в Витебске уже всего лишь 20. В столице обещают 20-22 со знаком плюс, и во всех городах кратковременные дожди.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Это четверг продолжает ирландская продюсер, певица и диджей Джази. Это работа Invisible, главный сингл из готовящегося альбома. Джази надеется, что вот этот трек и многие другие песни позволят людям узнать о ней чуть больше, потому что ей сложно генерировать контент в соцсетях постоянно, коммуницировать с поклонниками, делиться подробностями жизни, творчества. Так что музыка — это один из способов, с помощью которого люди знакомятся с ней, ну, впрочем, как и с любым другим артистом. Кстати, о музыке. Джази была признана одной из самых прослушиваемых женщин в электронной музыке на платформе SoundCloud за прошлый год. Ну, вообще, конечно, да, музыка — отличный способ познакомиться не только с артистом, но и с любой радиостанцией, оценить плейлист и все, и сразу понять, чем живут люди, работающие на данном радио, что они создают, что генерируют, чем готовы делиться. В данном случае это Центр FM, белорусская танцевальная станция, и, естественно, электронно-танцевальные треки у нас заряжены в плейлист круглосуточно. Good Boys впереди! А также Атиот и Оливер Хелденс. Ну, ты же понимаешь, не три трека мы успеем послушать. Это лишь малая часть того, что мы готовы тебе предложить. Продолжаем. Бодрый день.
1: Реклама.
2: В торговом центре «Кермаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кермаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет, реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет», город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: эфире «Атиот» с треком «Сахара». И если где-то там, в Северной Африке, в крупнейшей жаркой пустыне ловит интернет, то и там можно устроить станции на песке в ритме Центр ФМ. Слушать нас можно и на сайте centrfm.by, и через мобильное приложение «Радио Плеер Бай». И в умных колонках, которым достаточно сказать «Алиса, включи Центр ФМ». Вот такая инструкция для получения музыкального удовольствия и энергии. Идем дальше. «Lost Frequencies» здесь. А еще Биби Рекса и Дэвид Гетта. Ну и подтянутся наши белорусские ребята Sonets DJs, которых мы сегодня ждем в гости. Поболтаем с ребятами в 12 часов. Все это сразу после выпуска новостей. Послушаем.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: В Беларусь официальным визитом прибыл президент республики Союз Мьянма. Визит подтверждает, что Беларусь последовательно развивает партнерство как с Мьянмой, так и с государствами Юго-Восточной Азии. Ключевая часть визита – переговоры глав государств, намечены на завтра. В центре обсуждения текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. Базой для взаимодействия служит дорожная карта на 2026-2028 годы. Приоритетными названы промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование. Арина Соболенко покидает Цинциннати. Первая ракетка мира Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира ВТА-1000. В 1/8 финала белорусская уступила чешке в двух сетах 6-7-4-6. Матч длился почти 2 часа. Для чешки этот выход в 1/4 финала. Соболенко совершает вступление на тысячнике. Министерство образования информирует, с 20 августа начнет работу горячая линия, посвященная подготовке к учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Боеготовность на высоте. Танкисты отрабатывают стрельбы в Грудинском гарнизоне. За участием наблюдала глава оборонного ведомства. Маневры принял Гужский полигон. Здесь экипажи 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады прошли цели штатным артиллерийским выстрелом из башенных орудий. Концентрация максимальная. Министр обороны дал положительную оценку работе подразделения. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик» бай и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебека. Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории ВТА 1000 в Цинциннате. Белоруска уступила 35-му номеру рейтинга Саре Бейлик из Чехии. Первая ракетка мира имела преимущество при счете 6-6 в первом сете. На тайбрейке она вела 5-1, но упустила этот перевес. Чешская теннисистка проявила волю к победе и во второй партии. Уступая 1-4 по геймам, она сумела выиграть. Итоговый счет 7-6, 6-4 в пользу Бейлик. Фанат «Ювентуса» снес Гатти в подкате и травмировал его. Во время традиционного выхода болельщиков на поле один из фанатов поскользнулся и сзади влетел в ноги защитнику. Гатти рухнул на газон и получил повреждение голеностопа. Из-за этого игрок рискует пропустить стартовый матч серии А против «Фрозиноне» 23 августа. Китайские инженеры обучили робота управлять картом на гоночной трассе. Теперь он способен регулировать скорость, проходить повороты и даже дрифтить. Робот-гуманоид не просто сидит в кокпите, а полноценно взаимодействует с рулем и педалями, демонстрируя навыки прохождения сложных поворотов в управляемом заносе. Система объединяет машинное зрение, оценку состояния тела и моментальную обратную связь. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ. Новый трек.

0: Далее дилерс-тест-драйв в эфире. Ритм, который сгодится для любых физических активностей, да и в общем под танцевальную музыку спорт и тренировки проходят легче и интенсивнее. А если еще они и совместные, вот именно такие парные тренировки помогают супругам лучше понимать друг друга и легче преодолевать конфликты. Эту закономерность недавно обнаружили ученые. Выяснилось, что физическая нагрузка укрепляет отношения. Этот эффект заметнее, когда супруги тренируются вместе. Эти занятия помогают людям чувствовать поддержку, близость партнера и мирно разрешать споры. Ну, например, кто быстрее добежит вон до того дерева, тот и прав. Тому и посуду мыть всю неделю, тот и владелец всех зарплатных карточек. Прекрасно. Но вообще самым эффективным способом оказалась обычная ходьба. Это самый популярный вид активности среди пар. В отличие от этих интенсивных тренировок, требующих предельной концентрации, обычные прогулки оставляют пространство для диалога. Ну, правильно, и поболтать можно по душам и воздухом свежим подышать. Какую бы тренировку, какую бы прогулку ты ни выбрал, обязательно бери нас с собой компанию, а именно нашу музыку, плейлист Центр FM. А уже дальше здесь Джеймс Каттер, Juicy Beat и Lost Frequencies.
1: Реклама.
2: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
3: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.

0: Сегодня в Бресте, а также в Гомеле до 27 градусов, в Гродно 23, в Могилеве 22, в Витебске 20, в Минске сегодня 22 со знаком плюс, во всех городах кратковременные дожди, не забывай зонтик.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Если все это время ты ждал особого знака, чтобы приступить к действию, то это был точно он, трек Galvanize от легендарных электронщиков Chemical Brothers. Ну и спасибо, конечно, Крису Лейку, который отремиксовал работу, и она снова попала в эфиры и уже звучит как что-то такое свежее и обновленное. Ну а что нам говорят Chemical Brothers? Если уж проснулся, то давай, не мешкай, иди вперед, у тебя же было намерение чего-то достичь, ну так давай, не сдерживай себя. Вот оно, пришло время. Я думаю, что это отличная мотивация как раз в разгар рабочего дня. Ну а если еще и нужен годный саундтрек для всего этого, пожалуйста, Джоэл Кори продолжит эфир в этом часе. Услышим дуэт Prospa с треком Dreams. Ой, более мощная работа ждет нас от Skytech. All I Wanna Do. Продолжаем прокачивать твой день лучшей танцевальной музыкой в эфире белорусской танцевальной радиостанции Центр ФМ.
1: Реклама. Вам в чате пишет руководитель, что на работе была проверка. Вроде фото его и про вашу организацию пишет. Говорит, что проверяющий свяжется, и вам надо следовать его указаниям. И опять все срочно. Это так называемый фейк-босс. Мошенники выдают себя за руководителя организации, потом переключают на куратора или иное лицо. Обычно речь идет о необходимости связаться с бухгалтерией, связаться с куратором, юристом, службой безопасности, отправить документы, персональные данные или реквизиты, передать коды подтверждения или иную информацию. Обязательно всегда проверяйте номер телефона, аккаунт отправителя сообщения или звонящего. Если необходимо, свяжитесь с реальным начальником. Не выполняйте срочные переводы денег без дополнительной проверки. Не переводите деньги и не отправляйте документы на основании сообщения, полученного в мессенджерах. Будьте бдительны.

0: когда фитнес-тренер и основатель компании по продаже спортивного инвентаря, а ныне всемирно известный диджей Джоэл Кори в нашем эфире. Но, помимо всего прочего, он еще и резидент радиостанции Центр ФМ, чье радиошоу мы слушаем еженедельно. Ну а что еще хочется сказать о других его коллегах? Они тоже молодцы, потому что ежедневно мы ставим в эфир различные авторские диджейские радиошоу. Среди них, например, и Тиесто, и Армин Ван Бюрен, и Мартин Гаррикс. Перечислять можно бесконечно. Лучше один раз зайти на сайт centrfm.by, посмотреть полное расписание. Возможно, выделить для себя каких-то своих любимчиков и уже настраиваться вечером на Центр ФМ, врубать погромче колонки и получать максимальное удовольствие. А днем у нас тоже хорошо. Вот смотри, Рехэп и Изи Биза в компании. Мечтательный дэнс от Йонасу впереди. И Тиеста. Все это и кое-что еще мы послушаем после свежего выпуска новостей.
1: Новости.
2: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
3: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
4: Премьер-министр Беларуси Александр Турчин провел встречу с президентом Мьянмы. Об этом сообщает пресс-служба правительства. Приоритетными направлениями партнерства Беларуси и Мьянмы остаются промышленная кооперация, взаимодействие в агропродовольственной сфере и реализация совместных инициатив в здравоохранении. Ключевым событием деловой повестки дня становится белорусско-мьянманский бизнес-форум в Минске. Ожидается, что по его итогам будут подписаны коммерческие документы и соглашения. Первый шахтный погрузчик БелАЗ проходит заводские испытания. Машина грузоподъемностью свыше 17 тонн создана в тесном сотрудничестве с норильскими горняками для высокоэффективной работы в условиях ограниченного пространства рудников на крайнем севере России. Главной задачей новинки – оперативная погрузка горной массы в ковш, ее транспортировка из забоя и выгрузка в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Машина соответствует самым высоким мировым требованиям к качеству и надежности. С 25 августа по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование ПДД связано с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. Делегация португальской коммунистической партии накануне прибыла в Минск для укрепления контактов. Встреча прошла в палате. Представители обменялись мнениями по актуальным вопросам международной повестки и начали знакомство с потенциалом нашей страны. Намерены выстроить фундамент народной дипломатии, продвигать совместные инициативы, в том числе экономические. В стране намолочено почти 8 400 000 тонн зерна с учетом рапса. Важную высоту взял еще один регион. Могилевская область намолотила свой 1 000 000 тонн. Дзержинск примет дожинки Минской области в новом облике. К празднику тружеников села подготовились основательно. Где-то работы завершены, где-то близятся к финишу. Также в этом году центрами торжеств каждый в своей области станут Миоры, Калинкович, Карельчи, Шклов и городской поселок Жемчужный, недалеко от Барановичей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

0: Тряпка способна быстро и точно обнаруживать комаров и уничтожать их в полете. Для этого устройство использует алгоритм на базе искусственного интеллекта лидар и промышленный лазер. И компания привлекла уже более 4000 зарубежных спонсоров из более чем 50 стран. То есть можно себе представить, сколько людей устали терпеть то, что вытворяют комары. И каждый ведь из них заплатил за право приобрести одно из устройств после начала массового производства. С нетерпением, с огромной надеждой ждем появления этого изобретения и в нашей стране, чтобы наконец-то по ночам спать спокойно. Ну а пока бодрствовать продолжаем. День на дворе, и с нами Skytech в ближайшие минуты, Тиесто, Лили Сэм и EDX.
1: Центр FM представляет Drive-Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive-Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Заряди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Реклама.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш Бай», телефон 270-72-00.
1: Вы слушаете «Центр FM».

играют Беларусь. Это Центр FM. Радио современной танцевальной электронной музыки. Бит не знает границ. Центр FM.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: Центр ФМ – это музыкальная среда без ограничений по стилю и жанру. Мы поддерживаем разные стилевые музыкальные решения, и поэтому у нас в студии Центр ФМ. Сегодня семейный проект, созданный Ольгой и Игорем Сонец. Ребята выпустили свои треки на разных лейблах мира. Ребята, привет-привет.
2: Всем здравствуйте.
3: Привет-привет.
1: Расскажите про это.
2: Мы семейный проект, который начал действовать в 2023 году. Как бы муж занимался и раньше музыкой, но так вышло, что он на какое-то время приостановил это. И ему стало скучновато, я предложила вместе это продолжить. И вот так как бы зародилась наша вот семейная такая компашка, семейный проект.
3: Да, мы начинали работы с ремиксов. Мы писали клубную музыку в разных направлениях и жанрах, начиная от хаоса, там, техно, тэч-хаус, дип-хаус. Вот. И большинство работ звучали в ротации не только на вашем радио, но и на других радиостанциях тоже. Вот.
2: Также выступали в клубах, барах, ресторанах. Вот было такое время, да?
3: Было время, да.
1: Хорошо, отлично. А расскажите, как нашли свое направление по итогу?
3: По итогу у нас своего направления основного, я бы, может, и сказал бы, что и нету. Но мы склоняемся просто к техно, хард-техно и мелодик-техно. Вот. Ну, естественно, есть люди, на которых мы обращаем внимание, артистов, тех, которые делают очень интересные вещи. Вот. Не могу не сказать про Palace of Paris, ребят из Беларуси тоже, вот. Они дали зарождение определенных работ, вот. И, наверное, это и есть уровень, на котором можно даже смотреть.
1: Ребят, вы семейная пара, верно?
2: Да.
1: Выглядите вы очень скромными, достаточно сдержанными людьми, а тут хард-техно, как так? Расскажите.
3: Хард-техно. Вообще, хард-техно была идея для того, чтобы выступить в каком-нибудь большом ангаре. Я думаю, это в дальнейшем мы сделаем какой-то видеоклип даже, может, под эту песню, которая будет звучать первой у нас. Вот. К этому просто нужно прийти. Я тоже сначала говорил, мне нравится хаос. Потом я говорил, мне нравится тэч-хаус. Оле нравился дип-хаус. Мы играли бас-хаус, играли клаб-хаус, а потом просто в один момент все что-то перевернулось. Вот, и
2: захотелось именно в этом направлении, да.
3: Захотелось что-то такого вот.
2: Поменять что-то.
3: Необычного. Вот, это стиль, который не каждый воспримет. Вот. Ну, нам он заходит.
1: Хорошо, расскажи теперь про лейблы.
2: А, да, у нас есть два музыкальных лейбла.
3: Директором является Ольга.
2: Да, лейбл Ipralis Records.
3: И второй Maycoon Records. В честь котов. Вот. Первый лейбл, он достаточно старый. Мы предлагаем любому артисту, у которого есть желание выпустить трек на площадке, там, Яндекс.Музыка, Spotify и другие площадки. Вот. Мы никогда не говорим «нет». У нас отказов по этому лейблу никогда не было.
2: Но есть, конечно, какие-то там стоп, то есть там, допустим,
3: но там
2: плохие очень слова, там какое-нибудь ругательство, ну, бывает. Угу. Ну, в рамках нормального позитивного настроения все берем.
3: Вот, да, ну, в основном, говорю, процентов 99,9 мы никогда никому не отказывали в выпуске определенных треков, то есть, как бы, здесь проблем нет. Вот, также мы занимались и своим продвижением, и чужим продвижением, то есть, как бы, артист выпускает на лейбле песню, и он ждет от нас какой-то поддержки. Вот. Мы всегда делаем рассылочки на радиостанции, как мы к вам, кстати, и попали. Мы сделали рассылку от Maycoon Records, там 20 песен было, вот, и получили такое прекрасное приглашение. Mm-hmm. Вчера просто это было нечто. Я прыгал, танцевал, а Оля говорит, ну все, повезешь меня на руках.
1: Это приятно. Вы выпустили этим летом новый трек «Calm Down». И, как было заявлено, он должен был стать главным бигрум-гимном лета.
3: Да. общем, мы...
1: Так, расскажите, стало ли?
3: 200 тысяч прослушиваний. На данный момент. Вот, да, единственное, что мы еще в базу его, наверное, заявили, но он еще на радиостанции не попал. Единственное, что сейчас вот была эта рассылочка наша небольшая, мы разослали на наши около 35 радиостанций Беларуси и 570 радиостанций России мы отправили этот трек. Но у нас еще большая, огромная база, около 11 тысяч, вот, и на все нужно время. Я думаю, что этот... Если не в этом году, то мы в следующее лето заберем 100%.
1: Ребят, я предлагаю его познакомить радиослушателей с этим новым треком. Пожалуйста, предоставляю вам возможность его представить.
3: Ту-ту-ту-тун для вас играет Sony DJ, семейный проект. Слушаем и наслаждаемся огромными басами. Саундчек.
0: Белорусский трек.

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
2: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.

0: Саундчек с Александрой Ашановой.
1: В студии Центра ФМ сегодня семейный проект, созданный Ольгой и Игорем Сонец. Ребята, еще раз привет-привет.
2: Привет.
1: Итак, расскажите, как приходят идеи внутри семьи или все-таки есть помощники?
2: Есть помощники. Мы вот сделали музыкальный лейбл Incuna Records. И с ним у нас помогает Валентин. Валентин, если ты нас слушаешь, привет тебе.
3: Валентин Злотя, привет тебе. Спасибо тебе огромное за твою огромную-огромную помощь в оформлении наших релизов. Он нам рисует очень оригинальные обложки. Вот. Сам он тоже музыкант. У него сценический псевдоним White on Black. Вот. Вот. Он сам родом из Молдовы, но сейчас находится в Германии. Вот. Ну, мы с ним держим контакт.
1: Хорошо, давайте поговорим про планы. Теперь про планы. Ребята, чего ждать в этом году?
3: В этом году? Мы вообще в этом году хотим где-нибудь выступить на большой сцене. Это в планах, но пока не получается, к сожалению. Вот, сейчас я общаюсь с одним московским продюсерским центром, вот, чтобы воплотить такую идею, мы хотим писать ремиксы на детские песни. Вот.
1: И это как? Расскажите больше про это.
3: Это, ну вот, допустим, есть у нас оригинальный трек. Все знают его, там, допустим, «Синий трактор». Едет трактор. Вот мы перебиваем, забираем вокальную себе часть и перебиваем под свой лад. То есть там техно-звучание, но только не хард-техно, а такого легкого. Вот, до 150 ударов в минуту. Там дети как раз вот любят попрыгать вот в таком темпе. Вот. И я просто смотрю по своей дочери младшей.
1: Вы тестировали, да?
3: Да, я уже тестировал, она вот прям вот любит. Я включаю техно, вот она прям, вот ее прет, просто прет. Вот. И говорю, это...
2: Для батутного центра как раз
3: для
2: будет,
3: батутного,
2: да?
3: Центра это все. Я говорю, там поставить какую-нибудь в этом, знаете, вот фитнес-центре есть, бабушку 80 лет, вот она будет под темп просто плясать под это вот. Вот. Ну и как и дети тоже. Вот. Вот одна из таких вот планов у нас. Вот. Естественно, развиваться дальше в направлении техно, плюс направление мелодик техно мы затрагиваем. Это два разных направления. Немножко хард техно и мелодик техно. Мелодик техно, он такой более спокойный, атмосферный. Вот.
2: Также в планах новые треки, которые выйдут. Лая и
3: Лая уже вышел. Да, Лая у нас вышел. У нас новые треки. Мы сейчас перезаписывали работу. Вот у нас в прошлом году вышел трек One Day в Melodic Techno. Сейчас мы уже наложили акапельную часть и изменили структуру самого трека. Вот. Хотели продемонстрировать, но, как оказалось, в базу мы его не внесли, поэтому мы послушаем как-нибудь в другой раз уже этот трек. Вот. И совместно мы написали много работ не только с российскими артистами, также у нас есть в нашей аудитории, скажем так, музыкант из Турции, Финдик, у него очень большая аудитория тоже там на Spotify. Вот, сейчас мы готовим очередной трек тоже. Вот, ну все это пока в секретах. Вот, потом ближайший релиз, мы уже трек дописали, все, но мы пока не можем определиться с датой, еще тоже с одним из артистов, такой есть Лемантин, жена Шарападиев. Вот. Он из Казахстана. Вот. Казахи пишут такую музыку. Я очень рад, что у нас получилось с ними сделать определенную работу. Единственное, что эта работа не в техно-формате, а вот G-House формат. Вот. Он такой мелодичный и с басами, как бас-хаус, похоже. Вот.
2: Поэтому очень... у нас очень много международных, скажем так, проектов.
3: Да, у нас очень много.
1: А есть какой-то фидбэк от аудитории?
3: Фидбэк от аудитории. Да, у нас был фидбэк вчера. Вот. Мы выпустили, скажем так, неофициальный ремикс. Вот. И нам товарищ написал, что ему... Для какой аудитории это сделана музыка? Вот. А так...
1: Ну, людям нравится?
3: Людям нравится. Но единственное, людям нравится, скажем так, не... стран СНГ, больше европейских, там вот Польша, Германия, вот.
2: Нидерланды.
3: Нидерланды, да. И еще Португалия. Вот это оттуда фидбэки приходят.
1: А вашей семейной паре, вот кто локомотив, а кто кого больше поддерживает? Потому что это...
2: Игорь больше. Начало это Игорь, да. Я лишь поддерживаю, помогаю, где-то что-то подсказать, где-то что-то направить, исправить. Короче.
1: Да. Игорь, ну это же здорово найти вот в лице супруги еще и компаньона.
3: На самом деле, да, это очень круто. Многие все пишут: «Вау, вы семейная пара». Я говорю: «Да, вот, жена моя пишет музыку, я ничего не делаю». Они такие: «Вау, это так круто». Вот. Но она меня во многом поддерживает, на самом деле. Я когда горел этим желанием, у меня глаза светились, она такая: «Ну, давай, уже давай». Когда в 23-м году.
2: Да, он как-то даже немножко паник. У нас родился ребенок младший. Как бы немножко не до этого было. Я говорю: «Ну, давай, вот займись чем-нибудь». Говорю: «Тебе, наверное, скучно немного. Давай начнем вот заниматься музыкой. Ты немножко отвлечешься». Было тяжеловато немножко, да.
3: А теперь я зависаю в компьютере.
2: А теперь тяжеловато мне.
3: Я зависаю в компьютере и работаю. Я слушаю музыку, других артистов слушаю. Предлагаю Оле послушать что-то еще. Говорю: «Вот, послушай, талантливые люди». У нас в Беларуси, кстати, очень много артистов талантливых. Вот. Есть те, которые выпустили даже у нас парочку песен. Мне очень нравится. Я сейчас, честно, пофамильно не назову их, потому что там, ну, приличное количество. Но скоро мы сделаем небольшую рассылочку по этим ребятам. Вот. Я надеюсь, что ваше радио откликнется.
1: Хорошо. А на каких площадках вас можно найти?
3: Нас можно найти на...
2: Spotify,
3: Apple Music, Яндекс.Музыка. Это самая легендарная площадка у нас сейчас. ВКонтакте. Пару песен было. Сейчас мы прекратили с ними сотрудничество. Вот. Но там определенные обстоятельства, поэтому мы с ними прекратили сотрудничество. Вот. Площадки Beatport, Juno, Records, ну и такие вот самые известные в основном площадки.
1: Ребята, наш диалог с вами подходит к концу. Я предлагаю еще один новый трек ваш прослушать. И для радиослушателей я напомню, что в студии Центр ФМ сегодня был семейный проект, созданный Ольгой и Игорем Сонец. Ребята, Ольга, может быть, его теперь представите?
2: Даже я не знаю, как представить. Это больше Игоря заслуга, я бы сказала.
1: Давайте,
2: я,
1: Игорь.
2: Пусть он представит.
3: Работа, сделанная специально для тех, кто любит заниматься бегом, фитнесом. Слушайте. Это для вас.
0: Саундчек. Белорусский трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко проведет переговоры с главой республики Союз Мьянма. Как сообщили в пресс-службе белорусского лидера, президент Мьянмы прибыл в Беларусь с официальным визитом. Основные переговоры на уровне глав государств пройдут завтра. В ходе встреч президенты обсудят текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. Ключевые векторы взаимодействия зафиксированы в дорожной карте на 2026-2028 годы. В первую очередь это промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование. Более миллиона гектаров новых лесов прибавилось в Беларуси за годы независимости. Достижения страны обсудили в Минской ратуше. Лесистость превысила 40%. Это достижение не только государственных программ, но и ежедневного сознательного поведения самих белорусов. Отдельное внимание уделили сохранению биологического и ландшафтного разнообразия. Беларусь обладает значительными водными территориями. В стране проводится системная работа по восстановлению болот, в том числе повторному заболочиванию бывших торфяников. Это помогает сохранить природные экосистемы и водный баланс. Рациональное использование ресурса, уровень переработки коммунальных отходов в Беларуси превысил 50%. Таким образом, более половины мусора, образующегося у населения, не попадает на полигоны, а становится сырьем для производства новых товаров и упаковок. Для сравнения, еще несколько лет назад показатель был значительно ниже, в 2021 году около 31%. Рост подтверждает эффективность системы обращения с отходами и расширение возможностей переработки. 22 августа в центре Бреста откроется школьный базар. Об этом сообщает пресс-служба Брестского горосполкома. Школьный базар в Бресте развернется на улице Гоголя. Ярмарка будет работать с 10 до 18. В горосполкоме пояснили, что место для ярмарки выбрали по просьбам покупателей и продавцов. В прошлые годы базары проводили в других частях города, а теперь вернулись на улицу Гоголя, поскольку это центральная локация с высокой проходимостью. Новости компании. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой Велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Александра Ашанова. Хорошего дня!

Всем музыкальный привет! Здесь Кирилл Торгонский. Эйдам, Бэйер и Диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCult Эйдам Бэйер и хорватский продюсер Диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшен и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

0: Обязательного страхования здесь явно не хватит.
1: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах» – 30 лет, ни капли страха. ОАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. ОАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: УП «Мингаз» объявляет акцию. Покупая газовую плиту, духовой шкаф или варочную панель, доставку, установку и подключение вы получаете абсолютно бесплатно. Подробности на сайте mingaz.by или по телефону 162.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товароучастники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха.
0: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Ахмед Хелби и Допенберг Break It. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере by и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Wild. Олберт Брайт, Wild.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgtfisluxury.by.
3: В Беларусь официальным визитом прибыл президент Республики Союз Мьянма. Визит подтверждает, что Беларусь последовательно развивает партнерство как с Мьянмой, так и с государствами Юго-Восточной Азии. Ключевая часть визита – переговоры глав государств, намеченные на завтра. В центре обсуждения текущее состояние и дальнейшие перспективы двустороннего сотрудничества. Базой для взаимодействия служит дорожная карта на 2026-2028 годы. Приоритетными названы промышленность, сельское хозяйство, фармацевтика, наука и образование. Арина Сабаленко покидает Цинциннати. Первая ракетка мира не смогла войти в четвертьфинал турнира ВТА-1000. В 1/8 финала белоруска уступила чешке в двух сетах 6-7, 4-6. Матч длился почти 2 часа. Для чешки это выход в 1/4 финала. Арина Сабаленко завершает выступление на тысячнике. Министерство образования информирует, с 20 августа начнет работу горячая линия, посвященная подготовке к учебному году. Родители, педагоги и учащиеся могут обратиться за разъяснениями по любым вопросам, связанным с организацией учебного процесса. Специалисты предоставят оперативные ответы. Боеготовность на высоте. Танкисты отрабатывают стрельбы в Гродненском гарнизоне. За учением наблюдал глава оборонного ведомства. Маневры принял Горский полигон. Здесь экипажи 6-й отдельной гвардейской механизированной бригады поражали цели штатным артиллерийским выстрелом из башенных орудий. Концентрация максимальная. Министр обороны дал положительную оценку работе подразделения. С 25 августа по 5 сентября водители будут обязаны ездить днем с включенным ближним светом фар или дневными ходовыми огнями. Это ежегодное требование ПДД связано с окончанием школьных каникул. Свет делает машины заметнее для пешеходов, особенно возле школ, переходов и дворов. За нарушение грозит штраф до 135 рублей. Я Александра Ашанова. Хорошего дня.

Новинки эфира на центре. Алек Фейслесс, Сэм Харпер и Алекс Кристенсен. Клаб Бизар.

Новинки эфира на центре. Alphadox Wake Up Dead Remix CRS. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр».

0: Реклама.
1: Ами. Акция «Мегашоппинг». Только с 7 по 20 августа. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
2: УП «Мингаз» напоминает, для производства ремонтных, строительных и земляных работ в охранной зоне объектов газораспределительной системы необходимо разрешение. Получить его можно.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не знает границ. Танцуют все. Радио Центр FM.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

на центрі. Білоруський трек. На

0: Реклама.
1: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Space Jackers, Wukong и Evil Twin. Rave Baby. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Бааку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Новое слово в карьерной технике. Первый шахтный погрузчик БелАЗ проходит заводские испытания. Машина грузоподъемностью свыше 17 тонн создана в тесной связке с норильскими горняками для высокоэффективной работы в условиях ограниченного пространства рудников на крайнем севере России. Главная задача новинки – оперативная погрузка горной массы в ковш, ее транспортировка из забоя и выгрузка в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Функциональность и универсальность погрузчика дают возможность выполнять и другие задачи – расчищать шахтные тоннели, перевозить материалы и даже работать в качестве тягача. Машина соответствует самым высоким мировым требованиям к качеству и надежности. В Таиланде продолжает бушевать стихия. Проливные дожди вызвали наводнение на севере страны. Под водой 17 деревень провинции Нан. Только за сутки там выпало около 300 миллиметров осадков. Подтоплены жилые кварталы, а ключевые дороги и мосты стали непроходимыми. Сейчас в пострадавших районах идет массовая эвакуация. В спасательной операции задействовали лодки, гидроциклы и вертолеты. Минские дороги уже готовят к зиме. Чтобы обеспечить безопасность в холодный период, работают заранее. Идет непрерывный ремонт. Всего в этом году обновят 190 тысяч квадратных метров. План по устранению ям выполнен полностью. И сейчас дорожные строители делают ставку на профилактику. Трещины в асфальте герметизируют специальными защитными слоями. Это помогает сдерживать появление новых ям. За последние несколько лет зимой их стало в разы меньше. Я Евгений Лажковский. Пока-пока.

Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Cosmic Gate и Command Control Need a Little Love. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь. Слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере Buy и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Дилан Фрэнсис, «What It Feels Like».

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM. Центр FM.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от «Белнефтестрах» всего 30 рублей в год. «Белнефтестрах». 30 лет. Ни капли страха. УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное

открыты мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей, предъяви бонусную карту, получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
0: Белорусский трек.

0: друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка.
1: Новинки эфира на Центре.

0: далее через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Бааку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Национальная безопасность в экологической сфере. Заседание коллегии Государственной инспекции охраны животного и растительного мира прошло в Минске. На повестке результаты контрольной деятельности за первое полугодие 26-го и выполнение поручений президента. Отдельно обсудили расширение компетенции ведомства и усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства. После недавнего совещания у главы государства принято решение сохранить особый независимый статус госинспекции при президенте. Сегодня среди ключевых задач – борьба с браконьерством и рациональной использование природных ресурсов. Особое внимание лесным массивам и водоемам. От мотоспорта до мехатроники. Началась запись в кружки Центра технического творчества. Для ребят доступны более 300 программ. Объединение по интересам в любой из 9 лабораторий. Определиться с выбором направления помогут педагоги. Новое приготовление привычного напитка. В Пекине открылась полностью автоматизированная кофейня, где работает робот-бариста, и в первый день мировой рекорд по скорости обслуживания. За час робот приготовил и выдал 202 чашки напитка, а за первые сутки более 2100. Кофейня работает 24/7, все операции выполняет один робот с искусственным интеллектом. Помимо кофе предлагает газировку, чай и соки. Система позволяет самостоятельно выбрать крепость напитка, количество сахара и концентрацию сока. А искусственный интеллект анализирует состояние клиента и дает персональные рекомендации по употреблению кофеина. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эйдам Бэйер и Диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCult Эйдам Бэйер и хорватский продюсер Диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшен и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

Центр FM представляет DriveMix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. DriveMix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.

студентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: четверг во всех городах вещания Центра ФМ пройдут дожди. В Гродно и Бресте до плюс 25, в Витебске, Гомеле и Могилеве до плюс 20, в столице плюс 18 и тоже осадки. До выходных совсем чуть-чуть. Проведи их ярко.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама. Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
1: Белорусский трек.

Новинки эфира на центре. Джиникс и Биби Feels Like. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает. Присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Гордо и Рейне Заненвелд. Локо Локо. Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания на территории сельской местности и малых городских поселений. Документ направлен на улучшение торгового обслуживания, повышение его качества и создание дополнительных условий для развития торговли, общепита и бытового обслуживания на селе. С этой целью на местном уровне выстраивается система свод норм для сфер торговли, общепита, бытового обслуживания. Учитываются, с одной стороны, пожелания жителей сельской местности, с другой – экономические интересы субъектов торговли. Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мина Унхлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это подтверждение активной работы нашей страны по развитию отношений как непосредственно с НЕПИДа, так и с странами Юго-Восточной Азии в целом. Этим утром лидера Мьянмы встречали в национальном аэропорту Минск. Основной переговорный день завтра. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте до 2028 года. Речь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. От договоренности на высшем уровне к конкретным контрактам. В Минске белорусско-мьянманский бизнес-форум приехали представители более 70 ключевых предприятий и финансовых институтов страны-партнера. Подключились и свыше 150 компаний. В фокусе внимания азиатских партнеров белорусское машиностроение, в частности, производство сельхозтехники, а также фармацевтика и выпуск продуктов питания. За два года это уже четвертый совместный бизнес-форум. Сегодня подписан ряд документов о сотрудничестве. Намерены создать предприятие по производству кожаной обуви на территории Мьянмы. Заключено лицензионное соглашение на сборку техники масс в азиатской стране. Меморандум о поставке медоборудования и медизделий. То, что волнует, министр информации пригласил на встречу жителей Кобрина. Это райцентр в 40 километрах от Бреста. Здесь очередная остановка республиканского информационно-просветительского проекта «Пульс страны. Факты, тренды, смыслы». Во Дворце культуры жители города и района, каждый со своим вопросом, пенсионное обеспечение, поддержка молодых семей, развитие региона, впрочем, интересуют и глобальные темы. Способна ли наша армия защитить страну, а еще как противостоять киберугрозам? Теперь новости от наших деловых партнеров. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой Велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой Велик Бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Хардвелл и Сара Би Уоррен. No Sleep. Vivid Remix. На центре много интересного, а с каждым днем прибывает.

услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Honda Sense 82 и Silicon Soul. Ride On. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: онлайн на Центр.ФМ в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр.ФМ».
1: Новинки эфира на Центре.
0: Джек Орли, «All I Think About». Вы на спеши.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
2: В торговом центре «Кирмаш» ежедневно скидки до 50% на женскую одежду и ювелирные изделия, до 35% на товары для дома, обувь, домашний текстиль, до 40% на галантерею, одежду для мужчин и другие непродовольственные товары от 5 рублей. Сайт «Кирмаш.бай», телефон 270-72-00.
3: Танцевальное радио. Центр FM. Новый трек.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Центр

0: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
1: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товар участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

0: Реклама.
1: Ой! Похоже, попал на деньги. Обязательного страхования здесь явно не хватит.
2: Хватит! Добровольное страхование ответственности от Белнефтестрах всего 30 рублей в год. Белнефтестрах. 30 лет. Ни капли страха. Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
0: Белорусский трек.

0: FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Новый трек.

0: Центр FM. Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: Александр Лукашенко проведет переговоры с президентом Республики Союз Мьянма. Мина Унхлайн прибыл в Беларусь с официальным визитом. Это подтверждение активной работы нашей страны по развитию отношений как непосредственно с НЕПИДа, так и странами Юго-Восточной Азии в целом. Этим утром лидера Мьянмы встречали в национальном аэропорту Минск. Основной переговорный день завтра. Ожидается, что президенты обсудят перспективы развития двустороннего сотрудничества, ключевые направления которого определены в дорожной карте до 2028 года. Речь о взаимодействии в промышленности, сельском хозяйстве, фармацевтике, науке и образовании. Рациональное использование ресурса. Уровень переработки коммунальных отходов в Беларуси превысил 50%. Таким образом, более половины мусора, образующегося у населения, не попадает на полигон, а становится сырьем для производства новых товаров и упаковки. Для сравнения, еще несколько лет назад показатель был значительно ниже. В 2021 году около 31%. Рост подтверждает эффективность системы обращения с отходами и расширение возможностей переработки. Военнообязанные из числа недобросовестных специалистов сельхозпредприятий, призванные в одной из соединений сил специальных операций, отрабатывают элементы тактической подготовки на полигоне, восстанавливают и совершенствуют навыки военного дела в огневой, тактической, инженерной, медицинской подготовке. Освоив армейскую базу, запасники выдвинутся на южные рубежи страны, где продолжат выполнять учебно-боевые задачи. В Гомеле пресечена масштабная схема уклонения от уплаты налогов в особо крупном размере. Ее организовали фактические собственники и руководители одной из крупнейших в регионе сети стоматологических клиник. Услуги оказывались в двух центрах. Это 25 медицинских кабинетов. Штат медперсонала более 100 человек. На первый взгляд, успешный бизнес с большим потоком пациентов. Но, как установил комитет госконтроля, часть реальных доходов здесь намеренно скрывали. Собственник клиники вступил в преступный сговор с подчиненными и разделила деятельность и выручку между подконтрольными субъектами, чтобы уменьшить налоговые обязательства. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

0: движении. На Центр ФМ.
1: О спорте просто с Олегом Шебеком. Арина Соболенко не смогла выйти в четвертьфинал турнира категории ВТА 1000 в Цинциннате. Белоруска уступила 35-му номеру рейтинга Саре Белик из Чехии. Первая ракетка мира имела преимущество при счете 6-6 в первом сете. На тайбрейке она вела 5-1, но упустила этот перевес. Чешская теннисистка проявила волю к победе и во второй партии. Уступая 1-4 по геймам, она сумела выиграть. Итоговый счет 7-6, 6-4 в пользу Белик. Фанат «Ювентуса» снес Гатти в подкате и травмировал его. Во время традиционного выхода болельщиков на поле один из фанатов поскользнулся и сзади влетел в ноги защитнику. Гатти рухнул на газон и получил повреждение голеностопа. Из-за этого игрок рискует пропустить стартовый матч серии А против «Фрозиноне» 23 августа. Китайские инженеры обучили робота управлять картом на гоночной трассе. Теперь он способен регулировать скорость, проходить повороты и даже дрифтить. Робот-гуманоид не просто сидит в кокпите, а полноценно взаимодействует с рулем и педалями, демонстрируя навыки прохождения сложных поворотов в управляемом заносе. Система объединяет машинное зрение, оценку состояния тела и моментальную обратную связь. Это были новости спорта на Центр ФМ.
0: Будь в движении! На Центр ФМ.
2: Танцевальное радио. Центр ФМ.
0: Новый трек.

0: Реклама. Главное событие этого лета. Большая летняя распродажа в Зика. Только по 31 августа. Максимальная выгода до минус 70% на ювелирные украшения и наручные часы. Зика. Ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности на сайте zika.by и по телефону 829-324-66-66.
1: Этот код не подобрать. Его можно только услышать.
2: Белорусские женщины.
1: Имя за именем. Судьба за судьбой.
2: Проект «Код Евросини» на Центр-ФМ.
1: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
2: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.
3: Русский трек.

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске, Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

0: Реклама.
1: Невероятно жаркие скидки в «Золотой мечте». Только по 31 августа выбирайте ювелирные украшения с выгодой до 80%. Воплощайте мечты в реальность с украшениями из «Золотой мечты». Подробности на gold-dream.by или по телефону плюс 375-29-232-44-44.
2: Ами. Акция «Мегашоппинг» только с 7 по 20 августа. Вместительный комод «Стайл» всего за 135 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
4: Лето не спросит, готов ты или нет. Оно просто наступит. Сеть фитнес-клубов «Адреналин» напоминает, что уже пора. Не жди понедельника. Ищи свой клуб на adrenalin.by уже сегодня. «Адреналин». В этом году ты точно успеешь.
5: Унитарное предприятие «Гомельвторчермет» осуществляет закупку металлолома от населения за наличный расчет. Реализует арматуру и профильную трубу производства БМЗ и ММЗ по низким ценам, а также производит бесплатную резку реализованной продукции. Унитарное предприятие «Гомельвторчермет». Город Гомель, улица Текстильная, 11. Время работы с 8 до 17 часов.

0: Партнер проекта – открытое акционерное общество «Нафтан».
1: Настоящая сила в деталях. Настоящая забота в качестве. Топливо и масла «Нафтан». Безупречная чистота и совершенная защита. В год белорусской женщины мы продолжаем создавать продукт, достойный доверия. Энергию, которая не подведет. «Нафтан» – наша якостная. Купляйте белорусское.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Бааку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как и Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Новое слово в карьерной технике. Первый шахтный погрузчик «БелАЗ» проходит заводские испытания. Машина грузоподъемностью свыше 17 тонн создана в тесной связке с норильскими горняками для высокоэффективной работы в условиях ограниченного пространства рудников на крайнем севере России. Главная задача новинки – оперативная погрузка горной массы в ковш, ее транспортировка из забоя и выгрузка в шахтные самосвалы или на конвейерные ленты. Функциональность и универсальность погрузчика дают возможность выполнять и другие задачи – расчищать шахтные тоннели, перевозить материалы и даже работать в качестве тягача. Машина соответствует самым высоким мировым требованиям к качеству и надежности. В Таиланде продолжает бушевать стихия. Проливные дожди вызвали наводнение на севере страны. Под водой 17 деревень провинции Нан. Только за сутки там выпало около 300 миллиметров осадков. Подтоплены жилые кварталы, а ключевые дороги и мосты стали непроходимыми. Сейчас в пострадавших районах идет массовая эвакуация. В спасательной операции задействовали лодки, гидроциклы и вертолет. Минские дороги уже готовят к зиме. Чтобы обеспечить безопасность в холодный период, работают заранее. Идет непрерывный ремонт. Всего в этом году обновят 190 тысяч квадратных метров. План по устранению ям выполнен полностью. И сейчас дорожные строители делают ставку на профилактику. Трещины в асфальте герметизируют специальными защитными слоями. Это помогает сдерживать появление новых ям. За последние несколько лет зимой их стало в разы меньше. А теперь новости от наших деловых партнеров. Только по 31 августа в ювелирной сети «Зика» большая летняя распродажа. Выбирайте ювелирные украшения и наручные часы с выгодой до минус 70%. «Зика» – ваши драгоценные моменты этого лета. Подробности и акции на «Зика.бай» и по телефону 8029-324-66-66. С 21 по 23 августа в сети веломагазинов «Твой велик» финальная летняя мега-распродажа. Подробности на «Твой велик.бай» и по телефону А1 и МТС 780-31-31. Я Евгений Лашковский. Пока-пока.

дня. Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эйдам Бэйер и диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCode Эйдам Бэйер и хорватский продюсер диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшен и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

0: Реклама.
1: УАО «Мозырский НПЗ». Более 50 лет развития и технического совершенствования. Завод и сегодня продолжает успешно развиваться, внедряя новые технологии, обеспечивая стабильность и экологичность в отрасли. УАО «Мозырский НПЗ». Легендарное вчера, надежное сегодня, перспективное завтра.
0: Танцевальное радио «Центр-ФМ». Новый трек.

0: В Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске, Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: радио
1: Центр FM. Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
2: Начало часа представляет сеть магазинов «Три цены».
3: Рекламная игра «Правила удачи в три цены». Главный приз – автомобиль BLG X50+. И еще множество крутых призов. Купи товары участники от 5 рублей. Предъяви бонусную карту. Получи игровые коды и участвуй в розыгрыше. Не упусти свой шанс. Подробности на сайте 3цены.бай или по телефону 7300.

Новинки эфира на центре. Белорусский трек. Макс, Little Love. Нас пишет.

0: Реклама.
1: Представители правоохранительных ведомств никогда не позвонят вам в мессенджер, не попросят задекларировать деньги и не проведут следственное действие по телефону. Помните, если вам позвонил неизвестный и использует авторитет госоргана, угрожает обыском, уголовным делом и задержанием, пытается связаться по видеосвязи, скинуть фото документов вам в мессенджер, склоняет к оформлению кредита или переводу денежных средств в интересах следствия, это точно мошенник. Прекратите разговор, не исполняйте требования, озвученные по телефону, и ни в коем случае не переводите деньги. Будьте бдительны.
0: Радио. Центр FM. Новый трек.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре. Ричард Дюран, Рубикон. Впереди еще много нового и интересного. Делайте громче и наслаждайтесь.

0: Все это вы услышали на Центр FM, а что будет далее, через мгновение.
1: Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.
2: Новый трек.

0: Новости.
1: Партнер выпуска новостей – официальный дилер BLG и Geely Luxury Motors Plus.
2: Автомобили BLG – это комфорт, умные технологии и качество со знаком отличия. Весь модельный ряд в наличии от 45 900 рублей. Кредит всего от 0,99% от банков-партнеров. Только до конца августа. Скидка до 13 900 рублей и быстрый выгодный обмен вашего авто на новый BLG. Ждем вас в Luxury Motors Plus на Кульман 1, Маяковского 2, Орловская 88. Звоните 7991. Сайт belgdefisluxury.by.
3: О сотрудничестве с Венгрией белорусский лидер поздравил Андраша Бааку с избранием президентом. Александр Лукашенко уверен, огромный исторический опыт и мудрость венгерского народа будут и в дальнейшем ориентировать страну на открытое и взвешенное взаимодействие на мировой арене, в том числе с Белоруссией, которая, как Венгрия, занимает особое место в центре Европы на пересечении культур и цивилизаций. Национальная безопасность в экологической сфере. Заседание коллегии Государственной инспекции охраны животного и растительного мира прошло в Минске. На повестке результаты контрольной деятельности за первое полугодие 26-го и выполнение поручений президента. Отдельно обсудили расширение компетенции ведомства и усиление контроля за соблюдением природоохранного законодательства. После недавнего совещания у главы государства принято решение сохранить особый независимый статус госинспекции при президенте. Сегодня среди ключевых задач борьба с браконьерством и рациональной использование природных ресурсов. Особое внимание лесным массивам и водоемам. От мотоспорта до мехатроники. Началась запись в кружки Центра технического творчества. Для ребят доступны более 300 программ. Объединение по интересам в любой из 9 лабораторий. Определиться с выбором направления помогут педагоги. Новое приготовление привычного напитка. В Пекине открылась полностью автоматизированная кофейня, где работает робот-бариста, и в первый день мировой рекорд по скорости обслуживания. За час робот приготовил и выдал 202 чашки напитка, а за первые сутки более 2100. Кофейня работает 24/7, все операции выполняет один робот с искусственным интеллектом. Помимо кофе предлагает газировку, чай и соки. Система позволяет самостоятельно выбрать крепость напитка, количество сахара и концентрацию сока. А искусственный интеллект анализирует состояние клиента и дает персональные рекомендации по употреблению кофеина. Я Евгений Лошковский. Пока-пока.

Новинки эфира на центре. Оливер Смит и Бенджамин Русте. Be the One. Ремикс Мэра Мэг. На центре много.

присоединяйтесь к нам в соцсетях и делитесь с друзьями, где вы все это услышали. Нам важна ваша поддержка. Новинки эфира на центре.

слушайте радио онлайн на Центр FM в радиоплеере «Бай» и в умных колонках с голосовым помощником. Просто скажите «Алиса, включи Центр FM». Новинки эфира на Центре. Пол Ван Дайк и Кир МакАули «When I Found You». Вы на специалитетном белорусском танцевальном радио «Центр FM». Такого количества эксклюзива не найдете ни.

0: Центр FM представляет Drive Mix с диджеем Глебом Глебовым. Для тебя самые горячие треки в танцевальных версиях. Drive Mix. Каждую пятницу, субботу, 9 вечера. Среди свои выходные драйвом. Слушай Центр FM. Белорусский трек.
1: Возле запу.

русских диджеев. Никаких стилевых ограничений. Техно, хаус, мейнстейдж, транс, драм-н-бейс. От Минска до Майами. Бит не

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».
2: Новый трек.

Всем музыкальный привет. Здесь Кирилл Таргонский. Эйдам, Бэйер и Диджей Джок выпустили совместный трек «Let Loose». Основатель DrumCult Эйдам Бэйер и хорватский продюсер Диджей Джок наконец выпустили долгожданную совместную работу «Let Loose». Трек создавался более года. Джок отправлял Бэйеру набросок в начале 2025-го, и тот увидел в нем потенциал. Артисты обменивались файлами в течение полутора лет, пока не довели композицию до финала. В основе трека сэмпл вокала из песни System of a Down, который превратился в цепляющий хук. Плотный продакшн и грув делают его идеальным для танцпола. Композиция уже успела прозвучать на Resistance в Майами, на 909 фестивале в Амстердаме и везде получала восторженный отклик. Фраза «Everybody's going to the party, have a real good time» стала ее визитной карточкой.

никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр».

0: Гродно и Бресте в пятницу облачно с прояснениями и до 25 градусов тепла, в остальных городах около 21. В Могилеве и Гомеле небольшой дождь, в Минске и Витебске пасмурно.
1: По материалам ресурса «Погода.бай».

0: Начало часа представляет букмекерская компания MaxLine.
1: Ты крути, крути гуся, с MaxLine ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLine.by и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

FM. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.

0: Реклама.
1: Ты крути, крути гуся, с Макслайном ты крути, крути гуся.
2: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029 527 777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения.

трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: Далее. Fede Le Grand. Dark Light Sessions. Категория 16+.
1: Welcome to Dark Light Sessions.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
1: Категория 16+.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты.

0: никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Реклама. Ты крути, крути гуся, с Максимом ты крути, крути гуся.
1: Подробности на MaxLineBuy и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения кредита.
2: Вы слушаете Центр FM, и это Феде Легранд Dark Light Sessions.
3: Категория 16+.

приближаемся к последнему треку этого эпизода. Надеюсь, вам понравилось слушать Dark Light Sessions со мной с Фиделем Гран на Радио Центр FM. Может быть, у вас есть какие-либо идеи, предложения по поводу шоу, или вы хотите попросить трек, оставьте мне комментарий на одной из моих социальных страниц. А прослушать эпизод или ознакомиться с трек-листом можно на centrfm.by. Надеюсь услышать вас на следующей неделе в очередном эпизоде.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на пол.

0: Вы слушаете Центр FM, и это Дарма Радио с Кашмир.
1: Категория 16+.
2: Реклама.
3: Ты крути, крути гуся, с Максфлайном ты крути, крути гуся. Реально.
4: Подробности на Максфлайн.бай и по телефону 8029-527-777. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытка.
3: С Максфлайном.
0: Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды. Эксклюзивные сеты и мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
5: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: эфиры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

0: изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр ФМ.
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр ФМ выходит на пол.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: Is it John Digweed? This is Transitions.
0: Вы слушаете специальный трибьют, микс, посвященный Уильяму Орбиту в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM.
1: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушайте специальный трибьют, микс, посвященный Уильяму Орбиту в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM.

Вы слушаете специальный трибьют, микс, посвященный Уильяму Орбиту в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр-ФМ».
1: Категория 16+.
0: Радио современной танцевальной электронной музыки «Центр-ФМ».

0: Нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

0: Далее Transitions с Джон Дигуэт на центре.
1: Категория 16+.
2: John Digweed.

Вы слушаете специальный трибьют, микс, посвященный Уильяму Орбиту в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM.

0: John Digweed.
1: Last one on this tribute to the excellent William Orbit. This is Prince and the Future. William did this alongside Mark Moore.
2: С трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by.

слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Трансляции с крупнейших фестивалей планеты. Лайв-сеты топовых диджеев мира из легендарных клубов. Гостевые миксы белорусских диджеев. Самые известные и уважаемые радиошоу о мировой электронной музыке. Классики жанра и новые звезды.

0: сеты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную мощность.

Вы слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигвит на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Transitions. Вы слушаете «Transitions» с Джон Дигвит. И далее гостевой микс с Чило Гарсия на «Центр FM» танцевальном радио Беларуси.

Вы слушаете гостевой микс с Чило Гарсия в Transitions с Джон Дигги на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки. Радиошоу Transitions с Джон Дигуэт только на Центр FM.

слушаете гостевой микс Сочиро Гарсия в Transitions с Джон Дигли на Центр FM, радио современной электронной танцевальной музыки.

0: слушаете радиошоу «Transitions» с Джон Дигуэт на танцевальном радио Беларуси «Центр FM». Категория 16+. Танцуют все. От Минска до Майами. Тиесто, Афроджек, Эйдам Бэйер, Хардвелл. По резидентам радио можно изучать географию. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио «Центр FM».
1: Центр. Когда наступает ночь, и город замедляется, «Центр FM» выходит на полную.

0: трек-листом эпизода вы можете ознакомиться на нашем официальном сайте centerfm.by. Transitions.
1: You're listening to Chilo Garcia, exclusively in the mix, only here on Transitions.

0: Диего Гарсия в Transitions с Джон Дигвит на Центр FM. До встречи через неделю.
1: Вы слушали радиошоу Transitions с Джон Дигвит на Центре. Радио современной танцевальной электронной музыки. Центр FM.

0: нужно изучать географию. Центр FM. Диджеи выбирают Беларусь.
1: Когда наступает ночь, и город замедляется, Центр FM выходит на полную.

концерты, мировые премьеры. Никаких стилевых ограничений. Все это на центральной танцевальной станции Беларуси. Радио Центр FM.